0: часов. Гараж. Гараж. Гараж Sound System presents House Techno. Paris. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухого, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем открытие Apple Music Hall в лондонском Battersea Power Station. Обратим внимание аудитории на 10-минутный мини-документальный фильм, демонстрирующий атмосферу на концертах Армина Ван Бюрена. А также расскажем о переиздании первых трех альбомов от Gorillaz к 25-летию группы. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

0: Greatest Hits. Retrospective Dance Music.
1: О треках оставившихся лет музыкальной истории рассказываем в эту минуту. Творческая деятельность суперпопулярного Тима Масс проходила через различные периоды. Сегодня этот артист известен миллионам поклонников как мастодонт техно-музыки, но много лет назад из-под его пера выходили красивейшие хаос-композиции. Проект «Оренока», за названием которого скрывается немецкий продюсер Тима Масс, и трек «Island» в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких открытиях года, рассказываем сегодня. Apple презентует музыкальную площадку Apple Music Hall внутри лондонского Battersea Power Station. Открытие запланировали на 28 сентября. Вместимость 600 человек. А дизайнеры проекта вдохновлялись архитектурой электростанции. Выступления будут транслироваться по всему миру, а зрители окружает система пространственного звука из 48 динамиков. Для видеосъемок предусмотрено 16 и более камер. Записи также возможно делать в формате пространственного звука. В здании разместят две профессиональные студии для записи и сведения, а также будет отдельная комната для подготовки трансляций. Лондонские ведущие программы Apple Music Radio уже переехали в новые студии на территории комплекса и теперь будут выходить оттуда в прямом эфире. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Գովաստ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах осени. Мы рассказываем сегодня. Бесплатный показ фильма «24 Hour Party People» пройдет более чем в 100 независимых кинотеатрах Великобритании 5 и 6 октября. Зрителям покажут новую версию картины в формате 4К. Показы станут частью инициативы «Escapes», которую поддерживает BFI, а финансирует национальная лотерея. Комедийная драма Майкла Уиттенботтома рассказывает о музыкальной сцене Манчестера. От выступлений Sex Pistols в 1976 году до рассвета Joy Division, New Order и Happy Mondays, а затем повествование переходит к эпохе манчестерских рейвов. Тони Уилсона, основателя Factory Records и клуба Hacienda, сыграл Стив Куган. В Манчестере 6 октября фильм откроет конференцию Beyond the City, после чего будет обсуждение с Куганом, Уинтерботтомом и продюсером Эндрю Итаном. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Dance music for you. Ժամը քսաներեքն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и нестареющая классика электронной музыки от диджеев Сухова, Байкера и Полины. На самом большом виртуальном танцполе. Каждую субботу с 22 часов. Гараж.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах приближающейся зимы, рассказываем сегодня. Gorillaz переиздадут первые три альбома на цветном виниле и кассетах. Коллекция приурочена к 25-летию группы. В нее вошли дебютник 2001 года «Demon Days» 2005 и «Plastic Beach» 2010. Пластинки выйдут на градиентном виниле, ну а кассеты будут с картинками. Релизы запланировали на 4 декабря. Вместе с этими переизданиями выпустят и другие товары. Слип-маты, камуфляжный комплект, худи, шоперы, магниты, значки, бандану и пазл из 500 деталей. Предзаказ найдете на сайте Gorillaz. Ранее в этом году коллектив выпустил 9-й студийный альбом «The Mountain» на собственном лейбле «Kong». В июне группа отыграла концерт на стадионе «Tottenham» с участием Little Smills, Yasha Bay, Black Thought и других артистов. А вот прямо сейчас готовится документальный фильм об этом выступлении. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Вы слушаете «Гараж». Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. В Великобритании вынесли приговор по делу о крупнейшей в стране партии поддельных виниловых пластинок. Житель западного Лондона Рихан Ахмед признал вину в нарушении авторских прав и использовании преступного дохода. Суд также установил, что за 7 лет он заработал 2,7 миллиона фунтов, продавая поддельные пластинки магазинам и онлайн-продавцам. На минувшей неделе ему назначили 3 года и 6 месяцев тюрьмы. Ахмед работал под вывеской «Phonex of Final» и «Paragon Music». Вместе с тремя сотрудниками он выпустил поддельные альбомы, в том числе Taylor Swift, Kendrick Lamar, The Beatles и других артистов. При обыске в феврале 2024 года у дельца изъяли 3000 пластинок и оборудование для их производства. Цех успешно работал с 2017 года. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж». «Music». «Non-stop». «Non-stop».
2: Радио «Аврора» представляет «Гараж».